8 утра в Ванкувере ровно. Вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, это утренний кофе. А в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 1 июня, понедельник. Сразу же напомню телефон нашей студии, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим собеседникам, вернее, нашему собеседнику.

0: Ну, а для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы и комментарии в нашем чате, за которым мы в течение эфира следим, и наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучить в нашем прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос или комментарий прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, мы его обязательно в этом самом прямом эфире и озвучим. Ну, а поговорим мы сегодня традиционно по понедельникам, ну, или, вернее, два раза в месяц мы по понедельникам общаемся с израильским блогером Эзрой Мор, который уже к нам присоединился, которого я с огромным удовольствием приветствую. Эзра, добрый вечер, рада видеть, рада слышать.
1: Привет, Денис. У меня что-то ужасное со связью, судя по всему. Картинка рвется.
0: Чуть-чуть подвисает.
1: Сейчас я попробую с этим что-то сделать. Вопрос. Весь день сегодня проблемы с интернетом у нас. Секунду.
0: Может быть, попробовать перезагрузиться, еще раз зайти?
1: Нет. Это
0: не поможет, да?
1: Не поможет. Это именно у нас в районе, я не знаю, почему проблемы с интернетом. Буду надеяться.
0: Вот что... сейчас вроде бы пошло. Иногда такое бывает. Иногда она как бы, да, морозится, потом вроде бы расходится. Поэтому сейчас я думаю, что...
1: Посмотрим, да, я надеюсь, все будет хорошо. Вот, а то нас сегодня с Александрой Герсон, я так понимаю, с тобой оставила за главных, да?
0: Вот. Да, мы сегодня с тобой бьемся вдвоем.
1: Мы с тобой сегодня без взрослых.
0: Да, мы сегодня без взрослых, поэтому многое себе можем позволить.
1: Да, вот. Да, в любом случае, да, не знаю, как там с картинкой, но приветствую. Доброе утро, Канада. Добрый вечер, Израиль. Как ваше настроение, как ваши дела?
0: Ты знаешь, все неплохо, все хорошо, замечательно. Хочу и тебя поздравить с первым летним днем. Я не знаю, насколько в Израиле календарь совпадает с европейским, общепринятым. В Северной Америке так уж точно не совпадает. Но вот по привычке 1 июня, первый день лета, погодка у нас вроде бы намечается неплохая, солнышко. Я думаю, что в Израиле про погоду, особенно в нынешнее это время, вообще так кощунственно говорить, что она может быть плохой.
1: Ну, смотри, на самом деле в Израиле сейчас странная ситуация, не только в Израиле, кстати. Ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, я был на Кипре, выступал там, читал лекцию на Кипре для местной общины. И на Кипре мне сказали, что это прям очень холодная погода для Кипра вот в конце мая. В Израиле то же самое. По моим ощущениям, намного холоднее, чем обычно. Ну, то есть не холодно, естественно, да, но там на несколько градусов холоднее, чем обычно в Израиле в мае-июне. Из-за этого я, например, еще ни разу даже на море не был, что очень странно для этого времени года. Так что, можно сказать, в Израиле погода немножко чудит. В Израиле холоднее, чем должно быть в эти дни. Надеюсь, у вас все в порядке. А по поводу первого дня лета, смотри, у нас много всего. У нас прям полный букет, да, у нас и первый день лета. У нас день защиты детей сегодня, как мы знаем, да?
0: Да.
1: Вот. День защиты детей от детей постарше, само собой. Плюс сегодня начало месяца прайда, месяца гордости. Так совпало. То есть прям очень много сегодня всяких событий произошло и продолжают происходить. Плюс у нас сейчас возобновление атак. Было анонсировано возобновление атак сегодня по Бейруту, соответственно, по столице Ливана. Для тех, кто пропустил, для тех, кто не в курсе, с момента так называемого прекращения огня, которое было вот месяц назад, Израиль не наносил атак по Бейруту, именно по столице Ливана. Мы не атаковали столицу Ливана. Сегодня вот было объявлено возобновление атак по Бейруту. Да? И одновременно с этим информационное агентство иранское Тасним заявило, что оно прекращает все переговоры с американской администрацией из-за того, что продолжаются атаки по территории Ливана, но территория Ливана — это не Иран, как бы совершенно две разные истории, поэтому здесь иранцы скорее просто нашли повод, чтобы в очередной раз как-то взбрыкнуть. Вот такие новости. Вот такой у нас 1 июня в этом году.
0: Да, по поводу возобновлений, по поводу уже ответа Ирана, ну, как бы в новостях уже это передают, складывается такое впечатление, что вот эта часть, а может быть, кстати говоря, так оно и есть, может быть, это я что-то упустил.

0: то, что Ливан, прошу прощения, то, что Иран хочет пропихнуть в это соглашение, в том числе прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, mm-hmm. да, иранская сторона об этом заявляет. То, что американская сторона не раз уже подчеркивала, что Ливан не является частью этой сделки, да, и что Израиль имеет право обороняться, имеет право защищаться, если ливанские террористы, соответственно, террористы Хезболлы обстреливают Израиль, да, американская сторона тоже об этом заявляет. То есть, грубо говоря, Иран говорит, что Ливан должен быть частью сделки, американцы говорят, и Израиль, соответственно, говорит, что нет, Ливан не является частью сделки, это совершенно другая вообще история, как бы не имеет никакого отношения. Ну, как бы это такой камень преткновения, далеко не единственный и даже, наверное, не самый главный во всей этой истории. Но то, что касается сделки США и между США и Ираном, миллиард раз я уже повторил, да, что ни одна сделка, ни одни переговоры между этими странами еще не заканчивались ничем хорошим для Ирана. Плюс у нас сейчас проскакивала вот информация от оппозиционных иранских каналов о том, что президент Ирана Масуд Пазашкиян вроде как передал свое прошение об отставке, хотя это естественно, отрицается. Естественно, пресс-служба президента это отрицает, Корпус Стражи Исламской Революции это отрицает, все это отрицают, кроме самого президента Масуда Пазашкияна. Масуд Пазашкиян никак это не прокомментировал до сих пор. Вот была информация, что он подал, соответственно, верховному лидеру Ирана, Маджтаби Хаменеи, свое прошение об отставке. Видимо, потому что он хочет жить. Одновременно с этим, последнее, что он сделал на посту президента до этой информации, как мы знаем, он постановил восстановить интернет в стране. Сейчас в Иране восстановился интернет президентским указом Масуда Пазашкияна. Это вот было последнее, что он сделал, прежде чем якобы подать в отставку. И тут, на самом деле, очень вот это самое интересное, на мой взгляд, это самое интересное из того, что произошло, потому что в этом сразу столько можно интересных теорий накрутить, столько можно интересных неоднозначных выводов сделать из всей этой ситуации.
1: Да, и там самая главная причина – это отставки, да? Вот об этом, наверное, стоит упомянуть обязательно.
0: Смотри, тут это все, мы с тобой сейчас уйдем в глубочайшую конспирологию по одной простой причине, потому что достоверных данных нет. У нас якобы Масуд Пазашкиян заявил, что он подал, якобы Масуд Пазашкиян подал, вернее, прошение об отставке. Иранские официальные лица это отрицают, сам Масуд Пазашкиян этого не отрицает. Как дела обстоят на самом деле, опять же, мы не знаем, никто не знает, точной информации на этот счет нет. Но если позволить себе просто чуть-чуть пофантазировать, Масуд Пазашкиян, почему я говорю, что интернет так важен, потому что, естественно, как только восстановился доступ в интернет в Иране, тут же хлынуло огромное количество видеороликов, снятых еще в январе года этого, с протестов, которые были в Иране, с расстрелами людей, с самими протестующими, да, вот все, что связано с этими протестами, которые до этого не попадали в интернет, потому что интернета не было в Иране. И, как мне кажется, это, ну, если бы я был на месте Масуда Пазашкияна, я бы сделал ровно то же самое, с одной единственной целью – саботировать любые переговоры между Ираном и США. Потому что когда у тебя в интернет хлынуло такое количество очередных, ранее не публиковавшихся свидетельств того, как в Иране расстреливали протестующих, да, вот этой жестокости иранского режима, это явный саботаж переговоров между Ираном и США, но это лишь мое мнение, да, то есть мы этого точно не знаем, это вообще полуконспирологическая такая теория моя личная, но это вот то, как я вижу эту ситуацию, поэтому то, все, что связано с Масудом Пазашкияном, сейчас очень интересно выглядит, я это очень интересно нахожу.
1: Спасибо, Эзра. Вот тут меня ловят на вранье, уличили по поводу того, что в Канаде, да, в Канаде все хорошо, здесь вот гнев, возмущение. В Канаде все очень плохо, канадцы в хоккее проиграли. Все, что было в уходящем сезоне, Олимпиаду, молодежный чемпионат мира, взрослый чемпионат мира и Кубок Стэнли, и даже Норвегии проиграли. Позорище. Ну, у этих говорящих голов, ну, вы тогда говорите, у этой говорящей головы, потому что сегодня Александра нет, а Эзра является говорящей головой все-таки Израиля, а не Канады. У этих говорящих голов в Канаде все окей, позорище. Так что Эзра, не все так, да, просто
0: я, да, я в королевстве. Я успокою немножко этого комментатора, да. Радио Вера, насколько я знаю, это не спортивное издание, да, не спортивный канал. Я, как сегодняшний гость на радио «Вера»,

0: Человек просто, вот если можно себе представить человека максимально далекого от спорта, то это буду я, да? То есть я из тех людей, которые считают, что хоккей — это без обид поклонникам хоккея, да, но я считаю, что хоккей — это самое утомительное зрелище после разве что геноцида, да? Вот то, как мы себе представляем геноцид, да, это поголовное истребление всего живого. Вот хоккей — это еще более утомительно для меня выглядит, чем геноцид. Да, и хоккей — это максимально прям грустное зрелище для меня, да. Я максимально далек от спорта, поэтому я от всего сердца, конечно же, сочувствую тем канадцам, которые переживают из-за спортивных поражений своей команды, своих команд, сборных. Я не знаю, кто там играет вообще во что, да, то есть я еще раз говорю, я не интересуюсь спортом. От всего сердца как бы сочувствую вам, сочувствую вашей утрате, наверное, да,
1: Боли, боли,
0: боли,
1: да.
0: да, боли, вот этой вот скорблю вместе с вами, скажем так, но не от всего сердца, потому что, ну, камон, ребята, спорт сейчас, это важно, конечно, да, но спорт сейчас это вообще, на мой взгляд, не самое интересное из того, что происходит в мире. Хотя, с другой стороны, вот чемпионат мира по футболу, который закончился, да, он мне интересен, но, опять же, не потому, что это был чемпионат мира по футболу или потому, что был какой-то интересный матч, он интересен своими последствиями. Для меня сейчас спорт в современном мире, для меня сейчас спорт — это вот то, как болельщики ПСЖ громят Париж. Да, когда Париж в огне, буквально, как будто там гражданская война началась, машины горят, витрины горят, магазины разбиты. Вот это вот, да, вот это
1: Вот это
0: лицо,
1: праздник, да.
0: это лицо современного спорта для меня, да? То есть, если по какой-то причине вы в Канаде этого избежали, я очень за вас рад. Я очень за вас рад.
1: В Канаде такое происходит тоже довольно часто. И вот мне вспоминается финал Кубка Стэнли, ну, правда, уже много лет назад, к сожалению, да, проходящий, вернее, решающая игра, проходящая в Ванкувере. И, конечно, то, что было после этого, потом обсуждалось, наверное, год. Это примерно вот то же самое, вот те картинки, которые ты сегодня наблюдаешь из Парижа, вот примерно то же самое было в Ванкувере. Причем, ты знаешь, было вне зависимости от того, выиграл бы наш клуб, я имею в виду ванкуверский, в этой решающей встрече, или бы проиграл. Исход был бы один и тот же. Разбитые витрины, подожженные магазины, разнузданная совершенно толпа огромная, которая крушит все на своем пути. Вот примерно. Да, действительно, к сожалению, это вот, как ты правильно сказал, лицо такого истинного сегодня современного боления, я бы так сказал. Может быть, не столько спорта, сколько именно боления. Ну, а что касается, если говорить серьезно, то, конечно, у Канады своих проблем тоже большое количество, поэтому хоккей — это лишь маленькая частичка на самом деле.
0: Я к своему стыду, да, то есть вот история, да, история Израиля очень, да, там какие-то арабо-израильские конфликты, да, что такое Кубок Стэнли, я прям вот прям это для меня просто, это просто пустые слова, я не знаю, что такое Кубок Стэнли, я даже не понимаю, в каком это виде спорта.
1: Мы сейчас не будем в это, да, углубляться. Все-таки давай перейдем к Израилю. И ты знаешь, вот я сегодня, у меня день начался с твоего интервью, которое буквально сегодня появилось, вот накануне нашего с тобой эфира. Вот, ты дал такое достаточно большое, развернутое интервью о
0: Но
1: своей
0: это не интервью,
1: жизни.
0: это не интервью, это был просто подкаст.
1: Ну, подкаст. Вот, и ты знаешь, меня там заинтересовало несколько вещей. Если с твоего позволения, я бы хотел немножечко в каких-то местах эту тему развить.
0: Да, без проблем, без проблем. Если вдруг кто-то не понимает, о чем речь, ну, скорее всего, не понимают. Сегодня вышел подкаст. В Израиле есть такой потрясающий, интересный журналист, талантливый журналист, публицист, историк, Гади Тауб. Это ивритоязычный журналист Гади Тауб, но вот он сейчас начал делать на русском языке. Не он лично, он не говорит по-русски, но под его началом начали делать такой русскоязычный проект. И вот там сегодня вышел как раз пилотный выпуск вот этого подкаста со мной. Это была такая проба пера
1: А,
0: для
1: это
0: автора.
1: даже дебют был своего
0: Да,
1: рода.
0: это именно в таком формате, именно в рамках этого проекта, это был такой первый пробный. Блин,
1: Нет, почему? Очень даже получилось. Мне кажется, было очень интересно. И я всем

0: Рекомендую как раз тем, кто хотел бы, может быть, о Эзре Мор узнать чуть больше, то, пожалуйста, найдите буквально вот сегодняшнее интервью Эзре Мор на этом самом подкасте. Было весьма любопытно. Так вот, я хотел, Эзра, знаешь, что начать? Вот ты там сказал о том, что ты представляешь гонзо-журналистику. Многие, ну, как бы не совсем понимают, что это такое. Вот ты объяснил, все довольно просто. Единственное, если я вот сейчас ошибусь, ты меня просто поправь, что это такое субъективное мнение, да? То есть, условно говоря, хотите соглашайтесь, хотите нет.
1: Смотри, гонзо-журналистика... Если в двух словах. Гонзо-журналистика – это журналистика, преподносимая через... личное мнение автора, журналиста, то есть меня. Это журналистика, которая не притворяется объективной. То есть те же самые мировые ведущие СМИ сегодняшние, да, это BBC, CNN, там, Fox News, тот же, ну, кто угодно, да, мы все понимаем, что они не объективны. Ну, я, например, абсолютно уверен, что объективных СМИ в принципе не существует. То есть это то же самое радио «Вера». Это СМИ, преподносит разного рода информацию с разных сторон, да, да, преподносит. Но можно ли сказать, что радио «Вера» объективно? Конечно, нет.
0: Нет, нет, я даже радио... скажу, почему. Да? Владелец...
1: Да, да, да, конечно. Говори, говори.
0: Да, да, извини, что перебил. Сооснователь и совладелец нашего проекта, доктор Дмитрий Щиглик, он как бы нарочито подчеркивает, что мы занимаемся... пропагандой. Он имеет в виду, естественно, в первую очередь, произраильскую пропаганду. Он этого не скрывает. И мы этого не скрываем. Мы целиком и полностью четко поддерживаем политику Израиля. Вот, и, соответственно, этой самой политики придерживаемся. И мы смело говорим, да, это пропаганда. Во всем остальном, да, мы стараемся действительно где-то, скажем, все-таки рассматривать какие-то вещи. Или стараемся, или это делаем, приглашаем гостей все-таки с разных углов, с разных ракурсов, насколько уж нам... это удается, получается или нет. Ну, вот наши чаты, которые нас постоянно хейтят, наши слушатели и зрители, ну, тому свидетели. Вот, я думаю, что не очень. Пора вот это вот, я думаю, что степень толерантности, которую мы тут развели, немножечко заканчивать. Ну, это личное мое мнение. Или гонзо-журналистики.
1: Смотри, к слову о чатах, да, к слову о чатах, я, во-первых, поздравляю Радио Вера со 100 тысячами подписчиков в Ютубе. Я знаю, вы преодолели эту планку, такой психологический барьер, 100 тысяч подписчиков. Поздравляю, молодцы, я у вас верю, сам отдел. Вот, а по поводу, возвращаясь к гонзо-журналистике, да, в то время как ведущие мировые СМИ претендуют на объективность, да, по крайней мере, они себя позиционируют как объективные СМИ, которые якобы не предвзяты, у которых якобы нет любимчиков, и они никого не выгораживают, это не так. Но они себя так позиционируют. Гонзо-журналист, я, например, заведомо не говорит, что он объективен. Никогда, вообще никакой объективности в его словах нет, никакой объективности в его точке зрения нет. Нет, он все пропускает через себя, каждую новость транслирует со своей точки зрения, да, то есть со стороны тех ценностей, которые близки гонзо-журналисту, да, рассматривает каждую новость именно через такую призму, и в таком виде преподносит материал в своем фирменном стиле, да, даже в речи прослеживается, то есть те же самые арбузоголовые дегенераты, например, которых так любит Саша, да, вот Герсон, и другие подобные эпитеты, которые я часто использую, это вот эта отличительная черта, да, это то, как я вижу своих врагов, это то, как я их называю. Может ли это считаться объективным? Да, боже упаси, конечно, нет. Я самый субъективный журналист в Израиле, наверное, если можно так выразиться. Это и есть гонзо-журналистика, и, на мой взгляд, это даже не то, что этого не хватает в мировой журналистике, не хватает честности в мировой журналистике, чтобы признаться, что... Ну, большинство СМИ все-таки не объективны. Большинство СМИ на самом деле это гонзо-журналистика. Но просто почему-то они этого вот стесняются. Я этого не стесняюсь. Я считаю, что это круто. Круто говорить то, во что ты искренне веришь. Круто признаваться в том, что ты искренне веришь в то, о чем ты говоришь. Это вот мой вариант. Да, именно так, именно поэтому я себя так и позиционирую.
0: Ну, смотри, в этом случае есть и обратная сторона этой медали. Кто-то может подумать и сказать о том, что, ну, тогда же очень легко соскочить. Ну а чего вы хотите? Это же гонзо-журналистика, это же мое субъективное мнение.

0: Я никакой ответственности ни за что не несу. То, что я говорю, нравится вам, слушаете, не нравится, не слушаете.
1: Что значит ответственности за что? За
0: например, через вот гонзо-журналистику очень легко проталкивать пропаганду, например, да? А можно вообще это сказать, что, ну, по сути дела, здесь можно и где-то знак равенства поставить?
1: Смотри, это немножко все-таки разные вещи. Опять же, я ничего плохого не вижу в пропаганде. Я, опять же, об этом очень много раз говорил. Пропаганда – это не что-то негативное. Никогда пропаганда... Пропаганда изначально не подразумевает какого-то негатива. То, что у этого слова появилась такая негативная коннотация, ну, это заслуга некоторых отдельных пропагандистов. То, что пропаганда изначально в том виде, в каком она существует, это не что-то плохое. Потому что, опять же, как я повторял и повторяю, союзники во время Второй мировой войны, Соединенные Штаты, Великобритания, по-вашему, они что, не использовали пропаганду? Конечно, использовали. Были радиостанции на немецком языке пропагандистские, которые пропагандировали на Германию, чтобы деморализовать врага. Море разных методов пропаганды применялось во время Второй мировой войны, как с той, так и с другой стороны. По-вашему, это плохо, то, что Соединенные Штаты занимались пропагандой или Великобритания? Нет, конечно, ничего плохого в пропаганде нет. В том, на что эта пропаганда нацелена, да, это может быть объективно либо что-то плохое, либо что-то хорошее, опять же, с субъективной точки зрения. Потому что для Германии, например, то, что делала Германия, было хорошо. И то, что они пропагандировали, для них было хорошо. Для нас плохо. То, что делали Соединенные Штаты и Великобритания, для них было хорошо. То есть пропаганда – это не более чем инструмент. Гонзо-журналистика – это тоже инструмент, но это все-таки разные понятия. Если мы говорим о журналистике, то тут вопрос не пропаганды. Тут вопрос преподнесения тех же самых новостей. То, чем занимаются журналисты, рассказывают новости. То есть, если я рассказываю новости, но при этом рассказываю их со своей точки зрения, да, или с точки зрения моих взглядов, например, если я при этом не искажаю новости, если я при этом рассказываю честно новости, то нет, это не пропаганда. Это, вот, в этом есть различие между журналистикой и пропагандой.
0: Ну, я с тобой соглашусь, да, потому что, конечно, пропаганда, вот этот вот самый инструмент очень важный, да, соответственно, мы его воспринимаем с точки зрения негатива именно по, наверное, да, по имени Йозефа Геббельса, который был, собственно говоря, родоначальником вот именно того, что мы понимаем под словом пропаганда, да.
1: Это, кстати, тоже очень большое, на самом деле, заблуждение. Йозеф Геббельс, он не был каким-то родоначальником пропаганды. Он на самом деле, по большому счету, Йозеф Геббельс практически ничего нового, как такового вот нового в саму по себе пропаганду не привнес. Да? Он ее структурировал, да, он ее популяризировал, да, он ею очень грамотно владел, он ее использовал очень круто. Но именно чего-то нового в рамках пропаганды... как такового он не привнес, да, то есть есть постулаты пропаганды по Геббельсу, да, но глобально методов пропаганды, например, тот же самый Адольф Гитлер пропаганду, вот Адольф Гитлер в пропаганду привнес новые методы, Йозеф Геббельс нет, он только ее использовал грамотно, именно поэтому с ним это ассоциируется. Говоря про сравнение пропаганды и журналистики, допустим, если я рассказываю новость о том, что Израиль заключил сделку с Германией там, на 1 миллиард евро на поставку современного оружия. Да? Это новость. Это новость, которую можно проверить. Можно зайти на сайт правительства Германии, можно зайти на сайт там, оборонных компаний израильских, проверить, что да, действительно, израильская компания заключила контракт с правительством Германии на поставку оружия. И если я об этом рассказываю и вставляю сюда свою там, ремарку о том, что ха-ха, как времена изменились, да, теперь евреи защищают немцев от русских, да? Кто бы мог подумать о чем-то подобном там полвека тому назад? Эта ремарка, да, делает мой журналистский сюжет субъективным, потому что я вставляю туда свою точку зрения, допустим, такую, может быть, какую-то другую. Если же я рассказываю о том, что Израиль продает оружие Германии, при этом Израиль не продает оружие Германии, да, но я пытаюсь это доказать, там, например, приводя какие-то косвенные примеры, там, да, какие-то измышления, ну, как с тем же самым Эпштейном, да, ведь про Эпштейна, по сути, никто ничего не знает, но материалов куча, да, каждый пытается доказать что-то свое, кто-то пытается доказать, что он был евреем.

0: Кто-то пытается загадать, что он был мусульманином, потому что у него на острове Эпштейна висели из мечети висели эти ковры, из мечети была плитка специально привезена. Да, кто-то пытается загадать, что он был мусульманином. Каждый крутит этим дышлом, как он хочет. Это пропаганда чистой воды, потому что на самом деле фактов нет. Когда я рассказываю факты, это журналистика. Если я рассказываю эти факты со своей точки зрения, это уже гонзо-журналистика. Но факты остаются фактами. При этом пропаганды здесь нет как таковой.
1: Mm-hmm. Спасибо, Эзра. Заканчивая тему пропаганды, наверное, не секрет для тебя, естественно, в первую очередь, что некоторые сравнивают твою манеру, скажем так, даже не столько, может быть, манеру, сколько подачу информации, очень похожую по риторике, я хочу это подчеркнуть именно, на подачу информации с Владимиром Соловьевым, называя и тебя, и Владимира Соловьева очень такими жесткими, скажем так, пропагандистами, да, уж давай говорить то, как говорят, да, вот как ты отвечаешь на подобные нападки и что ты отвечаешь подобным людям?
0: Смотри, каждый раз, когда я вижу, что мне пишут или где-то пишут, что Эзра Мор как Соловьев, я сразу же отвечаю, что как бы вообще-то с чего вы взяли, что это Эзра Мор как Соловьев, может быть, это Соловьев как Эзра Мор, да? То есть, типа, вообще, кто здесь появился раньше, не очень понятно. Но если серьезно, то, смотри, по поводу риторики, я честно скажу, я Соловьева и со творчеством Соловьева я знаком только по мемам, либо по каким-то новостным пабликам в Телеграме, которые там публиковали, может быть, какие-то вырезки. То есть, я никогда не смотрел ни одну передачу, именно целенаправленно или где-то за пределами новостных телеграм-каналов, ни одну передачу Владимира Соловьева. Там, я знаю, что у него был скандал с этой, с Викторией Бонни, да, там, и с кем-то еще у него были скандалы, то есть по каким-то скандалам я его знаю. А глобально, что он говорит, как он говорит, я не очень знаком, да, не знаком с творчеством этого автора, но если кто-то считает, что моя риторика похожа на его, ну ладно, а что
1: здесь
0: дальше?
1: Здесь ты знаешь?
0: Ну, то есть, окей, ну похоже, дальше что? Я говорю про Израиль, он вряд ли говорит про Израиль. То есть...
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
3: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this. But for some, it sounded this way.
4: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
5: Would you step out of the car, please, sir?
3: Hey, some were weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
0: Мы говорим похоже, да? Ну так, а смотрите, я пью воду, и Адольф Гитлер пил воду. Делайте выводы, да? Ну, а что дальше?
1: А, Эзра, у нас появился телефонный звонок. Если ты не возражаешь, мы его послушаем. Может быть, это, кстати говоря, Владимир Соловьев звонит. Как раз сейчас он нам и пояснит, кто был первым. Давайте послушаем. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Доброе утро, меня зовут Александр Герц.
1: Нет, это не Владимир Соловьев. Да, Саш, привет, доброе утро.
6: Это лучше, чем Владимир Соловьев.
1: Конечно.
6: Привет, Денис, доброе утро, добрый вечер, дорогой любимый Эзра Мор и, конечно, вся аудитория Радио Вера. Я не знаю, на каком этапе я вторглась, поскольку я еще не в Ванкувере. По поводу Соловьева, это не к ночи будет сказано, этот персонаж.
1: Мы сейчас о пропаганде.
6: Ну, не знаю, о пропаганде. Ну и пропаганда это плохо. Как мне кажется, Соловьев это еще хуже, чем любая пропаганда. Эзра, как дела?
0: Я все еще жив, Сашенька, здравствуй.
6: Так и хочется сказать, иди нафиг, я все еще жив. Послушай, я хочу вот рассказать вам и тебе особенно, и мне жутко, как интересно, как ты будешь реагировать твоей неповторимой харизмой на то, что я сейчас скажу. Я только что была в столице мира, а для меня это столица мира, город Нью-Йорк. И в это время там проходили разные мероприятия. Одно из них на Манхэттене в гостинице «Хилтон»,

0: проводила большое мероприятие, связанное с продвижением World Zionist Organization, Всемирная сионистская организация. Mm-hmm. Я в своей жизни, даже в голливудском кино, никогда не видела такое количество полиции. Весь даунтаун был как-то оцеплен. Полиции была тьма, они стояли просто вот как стена со всех сторон Хилтона. Я пройти, у меня было приглашение, мне это удалось с трудом. Меня поразило, когда прибежали, как ты их называешь, бесноватые, исламоватые, как исламофашисты, как еще ты их называешь, арбузоголовые, как еще?
1: Леволиберальные.
0: Ну, в общем, нет, это ты очень мягко, это твоя манера говорить их называть по-другому. Вот эти вот долбанутые, я вот так скажу, они прибежали, начали стучать в барабаны, в общем, они бросались, они кидались. И в конце концов, когда один начал бросаться на полицейского уже как-то особенно так сильно, полицейский повернулся и сказал: еще один прыжок, и я буду стрелять. Вот только тогда они ушли. Или просто заткнулись. Ну, уйти, может, не ушли, но стояли тихо. И вот я хочу... у меня вопрос есть такой. Город Нью-Йорк, где... странный сегодня мэр Мамдани. Кстати, вчера в Нью-Йорке прошел самый большой парад. Это раз в году, первое воскресенье июня, но это было 31 мая, называется «Салют Израиля», «Салют Израил». Когда со всего мира приезжает колоссальное количество людей, это тысячи и тысячи людей участвуют в этом параде. И я на нем не была, но был Дима Щиглик, и многие израильтяне прилетели. И это впервые за всю историю Нью-Йорка, начиная с 64 года, мэр города не участвовал, не поддержал этот парад. А наоборот, выразил своего рода протест, просто на него все наплевали, и даже хорошо, что его там не было. Но шел Блумберг и многие-многие известные люди, и это тоже было очень приятно. И опять, я хочу сказать, полиции, ну вот просто, как вообще, что в городе война, вот такое количество военных и полицейских. Нью-Йорк тратит такое количество денег на то, чтобы, так сказать, охранять своих граждан и своих гостей. Вот у меня вопрос к тебе. Вот, казалось бы, мэр, пропалестинский, ну, понятно, все эпитеты, которые ты называешь на его голову, но, тем не менее, все это происходит, и никто не обращает на него вообще, по-моему, никакого внимания. Как ты думаешь, почему?
1: Во-первых, большое спасибо, что рассказываешь, потому что, как понимаешь, я не имел возможности там присутствовать, а мне очень интересно, что там происходило. Обязательно вставлю сюжет про вот этот парад и в свой еженедельный выпуск, который будет на этой неделе. События действительно важные, ежегодные. Мне присылают подписчики много видео оттуда. По поводу Аятоллы Мамдани. Смотри, Захран Мамдани, он уже... объективно, он всеми доступными способами уже показал, что, ну, насколько провальна его политика, и его обещания, и то, что он сделал, и то, чего он не сделал, да. Ну, Мамдани просто буквально, вот он как, если бы Мамдани не существовало, его бы, ну, стоило придумать, да. И еще до выборов мэра, то есть где-то, опять же, год назад, может быть, полгода назад, я не знаю, ну, уже больше, чем полгода назад, я говорил, что если... на алтарь придется принести в качестве жертвы именно Нью-Йорк, да, именно вот эту капиталистическую столицу мира, как ты правильно говоришь, это правда столица мира такая в некотором роде. Если на алтарь придется принести именно этот город ради того, чтобы в очередной раз доказать, насколько такие люди, как Мамдани, и насколько убеждения таких людей, как Мамдани, никчемны, ничтожны, это будет, с одной стороны, конечно, очень жаль, что Нью-Йорк придется пожертвовать Нью-Йорком ради этого. С другой стороны, это будет максимально показательно, что именно Нью-Йорком придется пожертвовать ради этого. Мамдани, мое личное искреннее мнение, Мамдани никто уже не воспринимает всерьез, причем не те, кто являются его идеологическими противниками, не те, кто являются или являлись его союзниками, потому что он одинаково умудрился разочаровать и тех, и других. Те, кто видели в нем какую-то угрозу, со временем поняли, что это... это просто клоун. Он до своей политической карьеры, если вдруг кто-то не знает, до своей политической карьеры Захран Мамдани был рэпером. можно до сих пор найти в интернете его музыкальные клипы в качестве рэпера. Такой восточный мальчик, который поет.

0: поет на восточные мотивы, читает свой рэп на восточные мотивы в расстегнутой рубашечке. Прекрасная была карьера, я считаю, он мог бы стать звездой, но он решил пойти в политику. В политике он показался хуже, чем в рэпе, да, потому что он умудрился разочаровать и своих противников, которые поняли, что он на самом деле не представляет угрозы, это просто какой-то клоун. И своих союзников он умудрился разочаровать тоже, потому что они поняли, что все вот эти обещания социалиста, коммуниста, джихадиста Мамдани, да, про бесплатный общественный транспорт, про субсидированные магазины, где все можно практически бесплатно забрать, про бесплатное жилье, про что-то, это все превратилось как бы в тыкву, да, и причем эта тыква оказалась в заднице жителей Нью-Йорка, что самое обидное, которые оттуда начали экстренно сваливать, причем не только из Нью-Йорка, ну, в плане, если мы говорим про левых, да, в других городах, как мы знаем, тоже левые, в некоторых победили, оттуда тоже люди бегут, в Сиэтле, в частности, из Сиэтла компании бегут, крупные и, ну, состоятельные люди бегут. То есть левая идея обернулась тем, чем она обычно оборачивается. Мамдани оказался разочарованием для всех. Я искренне считаю, что сейчас его всерьез уже не воспринимает, ну, вообще никто. Тот же самый Дональд Трамп, по-моему, откровенно стебется, уже просто глумится над фигурой мэра Нью-Йорка. То, что при таком мэре полицейский департамент Нью-Йорка все еще функционирует, причем функционирует неплохо. Мы это видим не только на примере вот этого еврейского парада, да, назовем это так. Мы это видим на примере других интересных всяких событий. То есть на прошлой неделе я как раз сделал выпуск о том, что именно полицейский департамент Нью-Йорка сообщил о захвате главы террористической группировки Катаиб Хезболла, который готовил покушение на Иванку Трамп, на дочь Дональда Трампа, да, именно, я не знаю, как именно полицейский департамент Нью-Йорка с этим связан, но в конечном счете именно от полицейского департамента Нью-Йорка исходила вся информация по этому делу. То есть я счастлив, что полицейский департамент Нью-Йорка продолжает делать свою работу, продолжает защищать город, продолжает защищать жителей этого города, в том числе еврейских жителей этого города, несмотря и даже вопреки тому, что во главе этого города сейчас стоит откровенный клоун. Вот как-то так.
1: Саша. Извини, пожалуйста, Эдрал, у меня к тебе еще два вопроса есть. Задам. Ты меня слышно, да?
2: Да-да, просто немножечко отстает. Да, задержка небольшая, давай.
1: Я от Эдра всегда буду отставать. Эдра лучше.
2: Не, я имею в виду, ну, задержка по звуку у нас идет просто небольшая.
1: Это была шутка. Значит, хотя бы... Да-да.
0: Денис говорит, что у тебя задержка.
1: Да-да. Это было смешно. Значит, послушай, я хотела тебя спросить. В Израиле события, не эпизод, это то, что сегодня Роман Гофман стал, русскоязычный еврей, стал главой Моссада. Как, по-моему, это впервые за всю историю Израиля. Вопрос у меня такой, как воспринимают русскоязычные израильтяне подобное событие в Израиле? И что значит быть директором Моссада, и как это повлияет на еще более, так сказать, ну, незначимость, но, так сказать, ну, еврейской, русскоязычной общины государства Израиль?
0: Смотри, во-первых, Роман Гофман, да, он сегодня не то что стал главой Моссада, сегодня Верховный суд справедливости Израиля, БАГАЦ так называемый, большинством судей, 2 голосами из 3, постановил, что претензии против назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада ничтожны, и он может стать главой Моссада, потому что на самом деле назначен он был уже давно. Назначили его уже там, довольно долгое время назад, но, к сожалению, определенные силы внутри Израиля, да, те самые мои любимые либо либеральные силы внутри Израиля, всячески противостояли этому решению, пытались ставить палки в колеса, пытались отменить это решение, то есть очень не хотят, чтобы Роман Гофман был главой Моссада, не потому что он русскоязычный, а потому что эта инициатива о его назначении исходила от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. А как мы знаем, с точки зрения левых в Израиле, все, что исходит со стороны нынешнего правительства, со стороны правой коалиции и со стороны лично Биньямина Нетаньяху, все плохо. Вот все. Вот он сказал бы, что надо назначить Романа, вернее, он сказал, что надо назначить Романа Гофмана, это плохо. Если бы тот же самый Биби сказал, что ни в коем случае нельзя назначать Романа Гофмана, те же самые либералы

0: бы тут же просто стеной встали вокруг Романа и продвигали бы его кандидатуру на пост главы Моссад. То есть тут претензия не к фигуре Романа Гофмана была, да, в плане вот этого судебного, всей судебной волокиты, а в том, кто его, грубо говоря, предложил на эту должность. В том, что касается русскоязычного, да, действительно, Роман Гофман первый русскоязычный глава службы разведки Моссад. Безусловно, это очень значимое, очень важное событие для русскоязычного населения Израиля, для русскоязычных евреев в Израиле, коих 2 миллиона здесь. Это, ну, это прям очень приятно, это важно, это значимо, но все-таки не переходя какую-то вот прям грань эйфории, да, то есть это здорово, это приятно, что назначили русскоязычным, русскоязычного главой Моссада, но в первую очередь все-таки для израильтян, неважно, на каком языке они говорят, в первую очередь главное, чтобы он как профессионал на этой должности хорошо себя показал. Пусть хоть на мавританском говорит, пусть хоть вообще ни на каком не говорит, то есть будет немым, неважно. Главное, чтобы он был профессионалом и хорошо показал себя на этой должности. То, что он еще и русскоязычный, для русскоязычного населения это бонус, да, это плюс, это приятно, но это не главное в его фигуре. Главное в его фигуре то, что он профессионал, которого вот посчитали подходящим под эту, без преувеличения скажу, максимально значимую должность, да, потому что мы знаем, что Моссад, это все-таки, это уже такая, это прям, это фирменный знак, это торговая марка Израиля, Моссад. То есть, если что-то где-то происходит, Моссад может сделать это, а может сделать даже лучше. Вот те же самые, во время 12-дневной войны с Ираном, мы знаем, сейчас на этой неделе мы узнали, что во время 12-дневной войны с Ираном, оказывается, не израильские какие-то там спецподразделения действовали внутри самого Ирана, а именно агентура Моссад, завербованная внутри Ирана. То есть Моссад это нечто очень важное для Израиля во всех отношениях. Да, Моссад это одна из тех израильских разработок, о которых, пожалуй, слышали во всем мире. И поэтому главное, чтобы Роман Гофман показал себя как крутой специалист на должности главы этой структуры, а не то, что он говорит на русском языке, хотя это тоже приятно.
1: Вот я хочу тебя спросить, ну, во-первых, я хочу поздравить нас, и тебя тоже, потому что ты часть нашего проекта уже давно. Наконец мы получили эти, я не знаю, говорили вы с Денисом или нет, 100 тысяч подписчиков, и даже уже больше, и это очень приятно.
0: Говорили, я уже всех поздравлял.
1: Слушай, вот я подумала сейчас, вот нам тут мы разговариваем, там пишет одна продвинутая слушательница и зрительница, если это ее имя правильно, все равно не назову, рекламу делать ей не буду. Израиль скоро загнется, ха-ха-ха, и вы и загнетесь, и все сдохнете, и вообще вот так. И в это время я только что рассказывала то, что я видела в Нью-Йорке, потому что эти тысячи людей, которые шли на этом параде «Салют Израиль», это люди, которые израильтяне, это грузинские евреи, это какие, ну, всевозможные, белорусские, молдавские, русские, украинские. И было колоссальное количество, это были не только русскоязычные. Например, тот же бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не говорит по-русски. А может, уже говорит, я не знаю. Но просто я никогда не видела, во-первых, такого парада многочисленного. Он длился 6 часов. И как это было организовано, что шли одни колонны, потом другие, так чтобы не было, ну, как бы, давки, суеты. Это тоже, наверное, с целью безопасности все это происходило. И вот, знаешь, такого единения людей совершенно разных я никогда не видела. И когда появляются вот такие, которые пишут, вы там загнетесь, от вас ничего не осталось, я про себя думаю, когда я увидела подобное, я подумала, ну, вы можете что угодно писать, что угодно говорить. Болтать можно одно, увидеть другое. Я, кстати говоря, впервые этот парад увидела в Нью-Йорке. Я слышала о нем, что он проходит каждый год, но никогда не видела. Вот израильтяне тоже прилетели. Много я знаю тех, кого я знаю, кто живет в Израиле. Как ты думаешь, Эзра, с твоей точки зрения, вот такие шествия, такие, ну, как бы, знаки солидарности с Израилем и сами израильтяне. Насколько это, с этой точки зрения, нужно, важно или не очень?
0: Смотри, я считаю, что это важно. Я считаю, что каждое, буквально каждое поднятие израильского флага где угодно в мире,

0: это важно. Окей? Каждый человек, каждый храбрец, каждый герой, каждый чемпион, каждый слоняра, каждый живчик, который где-то в мире, где угодно поднимает израильский флаг, неважно, потому что парад или потому что вот настроение у него такое поднять израильский флаг, да, он это мой чувак, я люблю его, да, или ее, неважно. Я считаю, что это очень важно само по себе, такое действие. Если это в таких масштабах, то это особенно важно, конечно же. В первую очередь это важно и для Израиля, потому что в определенные моменты в Израиле у некоторых людей наступает такое, знаешь, мнение, что нас действительно все не любят. То есть не то, чтобы это было прям как-то сильно критично, да, мы не $100, чтобы всем нравиться, да, ну вот, вот иногда возникает чувство, что, а может быть, правда, нас везде не любят, но потом мы видим парад, который идет 6 часов с израильскими флагами по главному, можно сказать, городу, крупнейшему городу Соединенных Штатов, и думаем, что, а нет, смотрите-ка, все-таки любят, да, все-таки нам врали в интернете все вот эти люди, которые говорили, что скоро Израиль загнется. Поэтому да, это безусловно очень важно, это безусловно очень приятно, это знаково и это символично, но не только в рамках таких парадов, да, то есть, например, когда на тех же самых иранских, проиранских митингах, я имею в виду иранцев в изгнании, да, которые вот выходят там в Канаде, в США, где-то еще, и на их митингах появляются точно так же израильские флаги, да, это тоже очень важно, потому что вообще любое позитивное позиционирование Израиля, оно, ну, это в любом случае, если можно так выразиться, идет на пользу Израилю, не в плане имиджа, да, там, или что-то, имидж нас здесь слабо интересует, в плане, скорее, информационных пространств, занятия информационных пространств, потому что если у тебя все информационное поле, или, условно, все улицы всех городов заняты обезьянами с флагами террористов, да, мы понимаем прекрасно, что это все равно не общее мнение. То есть то же самое Евровидение показало нам, что это далеко не общее мнение. На Евровидении по-прежнему Израиль побеждает, или, по крайней мере, лидирует по мнению голосующих со всего мира. Мы знаем, что Израиль на самом деле не ненавидит во всем мире. Это ложь. Да? Но одно дело знать это, другое дело видеть этому подтверждение. И самое главное, чтобы... для чего устраиваются все эти акции? Для чего люди с палестинскими флагами выходят? Для чего устраивается парад с израильскими флагами? Те, кто уже за Израиль, они и так будут за Израиль. Те, кто уже за террористов, они и так будут за террористов. Ты их никогда не переубедишь. Но и те, и другие борются за внимание, а следовательно за интерес, а следовательно за поддержку тех, кому пофиг. Или тех, кто ни о чем не знает. Да? Потому что у нас есть вот те, кто за Израиль, есть те, кто против Израиля, и есть огромная, на самом деле, самая большая прослойка населения — это те, кому пофиг. Да? И вот именно за их внимание мы боремся. И то, что, например, израильские шествия и произраильские парады, всякие еврейские парады, проходят именно так, как они проходят, да? Когда стоит полиция, эту полицию никто из евреев не трогает. Наоборот, позитив, танцы, песни, улыбки, да, что. Ну, я знаю, как проходят израильские шествия.
1: Ну, да.
0: И с другой стороны, да. С другой стороны, как проходят пропалестинские митинги, да, с разбитыми машинами, разрисованными памятниками, сожженными витринами, да, вот с этим хаосом, столкновение с полицией. Я считаю, что вот как раз в плане влияния на мнение неопределившихся, да, один произраильский парад побеждает у 10 пропалестинских шествий. Это просто потому, что мы себя так ведем, просто потому, что люди видят, кто из себя что представляет.
1: Я, слушай, еще у тебя хочу что-то спросить. Ян Кум, создатель WhatsApp, ну, мы уже об этом говорили, дал самую большую донейшн 200 миллионов в израильском госпитале Шара Цедек. Да. И, кстати, вчера Ян Кум тоже был на этом параде, и Сережа Брин, создатель Гугла, тоже. Компания... Компания... Ты меня слышишь, да?
0: Да.
1: Эзра.
0: Да.
1: Компания Motorola Solution. Компания Motorola Solution выкупает израильский стартап за 1.5 миллиарда. Я не знаю, слышал ты об этом или нет, но это израильский стартап сотворил абсолютную фантастику. Компания, которая создает технологии для безопасного перехвата вражеских дронов в воздухе, официально куплена Motorola Solution, да?

0: если за всю историю там эти парни привлекли там скромные 70 или там миллионов инвестиций, то недавняя оценка компании дошла до 200 миллионов. И в итоге владельцам как бы удалось продать компанию за 1,5 миллиарда долларов, то есть как бы рост практически 8 раз. И их фишка, Эдра, там чистая кибербезопасность, никаких ракет, лазеров, там глушилок. И система просто берет вражеский дрон под контроль и аккуратно сажает на землю. И среди клиентов уже давно Пентагон и американские спецслужбы. То есть в очередной раз подтверждается факт, что главный и самый дорогой экспорт Израиля – это не апельсины, а чистый интеллект. Что скажешь?
1: Смотри, израильская фишка – это, да, это делать все по-умному. В том числе воевать по-умному, здесь никакой новости нет. То, что израильский стартап, да, я в определенный момент перестал даже в свои большие видео вставлять вот новости про покупку стартапов, про вот это все, потому что это происходит буквально каждую неделю, по несколько раз в неделю у меня проходят новости о том, что еще какой-то израильский стартап был куплен какой-то крупной американской или неамериканской компанией. Да, это происходит постоянно. В данном случае скорее интересна тематика, да, вот то, что это связано с дронами, это интересно, но сам факт покупки израильского стартапа за миллионы, миллиарды долларов, это, ну, честно, да, я без лишней скромности могу сказать, что это уже абсолютно обыденная, повседневная новость для израильтян. Это происходит буквально каждый день. Какие-то проскакивают новости об очередной покупке очередного израильского стартапа. Так что, ну, да, это Израиль. К вопросу о том, что скоро Израиля не будет. Удачи! Что я могу сказать? Удачи!
0: Я тебе хочу еще один... То, что сейчас еще одно событие. Я не знаю, слышал ты или нет. Это в Европе, во Франции, крупнейшая выставка. Я не помню, как она называется. Это что-то евро-что-то, да? В Париже. И она была... Каждый год она проходит всегда про бизнес и про технологии. И обычно более 70 израильских там оборонных предприятий, включая таких гигантов, как это Эльбит или Рафаэль, годами задавали там мировые тренды. И тут вчера французские власти выкатывают ультиматум, что израильский павильон запретить, чиновникам въезд закрыть, наступательное оружие не показывать, только ПВО. Ну и реакция последовала израильская незамедлительно. Минобороны Израиля выступила с заявлением, что Франция снова выбирает как бы неправильную сторону истории и действует там в противоречие со своими же как бы ценностями, да. И мне очень понравился комментарий, пока Елисеевский дворец включает высокую мораль, в кавычках, да, ради рейтингов, на выставке спокойно присутствуют там делегации стран, ну, действительно, из-за сомнительных репутаций, да, и пытаясь наказать Израиль, Франция просто ломает международные нормы. Вот такое чистая дискриминация, настоящий позор для родины и демократии. Ясно, что они потеряют, но тем не менее, почему? Почему Франция выбрала неправильную сторону истории?
1: Смотри, Франция далеко не первый раз выбирает неправильную сторону истории. В этом, опять же, нет ничего нового. С другой стороны, понимаешь, это происходит на фоне другой замечательной новости, которая тоже была на этой неделе, там 29 или 28 мая, когда премьер-министр Франции, а во Франции кроме президента, кроме Макрона, есть еще премьер-министр. Так вот, премьер-министр Франции, выступая в парламенте, я зачитываю прямо, как это было в оригинале. Премьер-министр Франции, выступая в парламенте, предложил депутатам закрыть тему эмбарго, оружейного эмбарго для Израиля. Он откровенно описал реальное положение дел на оборонном рынке, сказав, что паузы в сделках возникают не из-за европейских санкций, а потому что сам Израиль отказывается покупать французское оружие. Премьер-министр назвал израильский военно-промышленный комплекс одним из главных конкурентов.
2: The time is 8 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.